па како иду послови. Ма иду, прогунджав, у вражјег врага. На то он плану напрасно одмери

пазих одраз месеца у око. Он ме ослови, па како иду ослови, ма иду прогунджок у вражјег врага. На то он плану напрасно одмери.